ады. Нас дороги удаль покличуть немоведомо куды. Отглынем воды с беклаги, каля вогнища у бары. Мы веселые бадиры.

пора. Может быть, усё было бы иначе. Хвалил шум, да смак воды солоной.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 в Польше.
3: Война в Украине. Российцы атаковали Харьков с допомогой боевых беспилотников. Протягивается сбор для детей политвязня. Фонды Тутака протягивает активную деятельность на Подляшше.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. У ночи на 8 червня российцы атаковали Харьков с допомогой боевых беспилотников. У городе зафиксировано не меньше за 7 отравления, уповедомил у социальных сетках мэр Харькова Игорь Терехов, поведомляет газета UA. Тем часом президент Украины находится с визитом у Великой Британии. Как написал у своем телеграм-канале Владимир Зеленский, он обмерковал с премьер-министром Великой Британии Киром Стармером необходимые кроки для активизации дипломатии и бегучие потребы Украины. Как отмечает Зеленский, проинформовали Кира об необходимости дополнительных ракет для систем противоповетранной обороны и речах, важных для обороны энергетического сектора и подготовки до зимы. Мы так само узгоднили нашей оппозиции на передодни саммита G7, НАТО и сустреч коалиции жадающих. Удячны Киру за организацию сустречи в формате «Развяз Украина» и за постоянную и эффективную поддержку нашей державы, отмечает Зеленский. Для детей белорусских политвязнев собрано больше за 10 тысяч евро. Это выникает из информации на сайте Фонду солидарности «Байсол». Сбор был обвещен 5 травня и перемеркован до Дня обороны детей и початку летних каникул. Плануется, что помер допомоги для каждого дитяти складе 100 евро. Заявленная сумма сбору была повеличенная и теперь складает 17 100 евро. Означается, что подтримка уже оказана 73 детям со 166. Летась польские камеры фотофиксации зарегистрировали омаль 7,5 тысячи порушений у правил дорожного руха автомобилями с белорусской регистрацией. Однако штрафов было выписано только 42. У Польши в минулом году зафиксировали омаль 120 тысяч порушений у правил дорожного руха, учиненных кировцами автомобилей, зарегистрированных по замежами Евразвязу. При этом покарать удалось только невеликую частку порушальников, поведомляет The Warsaw.pl. Поводле известок Головной инспекции автомобильного транспорта Польши усяго летась камеры контролю хуткости зафиксовали больше за 1 300 000 порушений. Амаль кожная десятая из них припала на автомобили с регистрацией в Украинах, якія не уваходят в Евразвяз. Найбольш порушенняў значыцца за аўтамабілямі з украінскімі нумарамі. Больш за 77 тысяч выпадкаў. Для параўнанняў, па замінулым годзе такіх выпадкаў было амаль 62,5 тысячы, а ў 2023 годзе каля 52 тысячаў. Беларускія кіроўцы таксама траплялі ў аб'ектывы камераў даволі часта. Летась аўтамабілі з беларускімі нумарамі фігуравалі ў амаль 7,5 тысячы парушэнняў. Однако гэты паказчык паступова змяншаецца. У пазамінулым годзе такіх выпадкаў было больш за 8 тысяч, а ў 2023 амаль 9,5 тысяч. Фонды Тутака працягвае актыўную дзейнасць на Падляшшы, рэалізуючы культурныя, адукацыйныя і грамадскія ініцыятывы для беларускай супольнасці. Праекты арганізацыі ахопліваюць як захаванне беларускай спадчыны, так і падтрымку беларусаў, якія апынуліся ў Польшчы пасля падзей апошніх гадоў. Пра кірункі працы фонду Тутака і супрацоўніцтва з беларускімі дэмакратычнымі структурамі распавёў кіраўнік арганізацыі Павел Станкевіч.
4: Мигрантам звернули увагу на это велизарный, однако, такие пласты и культуры, и просто людей, которые живут тут на Белостокчине, это белорусская тоестность. У этом лику мы притягнули увагу и офиса Светланы Тихановской, який регулярно однако, таки приезжает до нас, чи на фестиваль Тутака, чи просто на разные встречи, и безумовно так само подтримывание нас и в агулем белорусскую меньшость у наших разговорах с местной владой.
3: Поводле Павла Станкевича за пошние годы фонды. Тутака стаў арганізатарам шэрагу значных беларускіх культурных падзей на Падляшшы, сярод якіх фестывалі Тутака і Сонцаграі, адукацыйныя праграмы для моладзі, дыскусійныя сустрэчы, канцэрты і грамадскія ініцыятывы, якія спрыяюць захаванню беларускай культуры і ўмацаванню сувязяў паміж беларусамі ў Польшчы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сёння на беларуска-польскім памежжы чакаецца пераменная воблачнасць, вецер паўночна-заходні 4-9 метраў на секунду. У ваколіцах Гародні і Беластока магчымыя кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра плюс 21-23 градусы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.
5: Вітаю усіх слухачоў Радыё Рацыя на хвалях 98,1 у Беластоку і Гародні, 99,2 у Берасці Белай Падляскай. Тут Ганна Комінж і гэты дзень будзем з вамі пачынаць разам. Бадзёра, з кавай, калі хтосьці патрабуе, і вядома, з музыкай ад Радыё Рацыя і не толькі з музыкай, бо ўжо праз некалькі хвілін Алесь Дубавец нагадае, чым адметны гэты дзень 8 чэрвеня ў гісторыі. Заставайцеся з намі.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

0: з'язджаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Каладзён з барадой.
2: 8 червня 1951-го народилася Бонни Тайлер, соправдное имя Гейнер Хопкинс, британская рок-спевачка, самый коммерцийно поспяховый запись якой, Total Eclipse of the Heart 83-го года, на протягу 4 тыдняў узначальвал национальный хит-парад США Billboard Hot 100.

прихожей не могу знайсти кроссовок. Я на вогул телом не пристосованный до вандровок. Мне димсамы не заменять, волковыские я пельмени. Каратиста дановато, я пира ношусь на нене. Мне бы рук еще две штуки, самых простых не базуки. Мне бы еще пару ног, а где-то ты на их брать в руки.

0: Про Армению. Лидерка демократичная Беларуси Светлана Тихановская повиншавала премьер-министра Армении Никола Пашиняна и народ Армении с парламентскими выборами, с их выниками. Як зазначила Тихановская, перемогла демократы. Народ Армении смело и рашуче обрал свободу и незалежность. Беларусы подтримливают Армению на ее шляху до европейской будущини. Як поведомлялась, партия Пашиняна, громадянская домова, якая декларует открытость сближения с Европой, атрымала амаль што 50% галасоў і, што яшчэ больш важна, большасць, 61 месяца ў парламенце. Што гэта ўсё азначае, у тым ліку, ці паўплывае на Беларусь? Пра гэта мой калега Сергей Панович паразмаўляў з беларускім актывістам, які ўжо больш за год жыве ў Арменіі, з Дмітром Грынкевічам, пачуем яго голас. А перад усім пачуем меркаванне палітычнага аналітыка Вадзіма Мажэйкі.
1: Выборы у Армении. Как они могут повлиять на Беларусь?
2: То выборы у Армении, конечно, это на Беларусь уплывает, как измены геополитично у регионе. Бо натурально, что в Армении есть просьба внутренних питаний, у каких тут я не специалист, які Беларусь не дотичны. Але для нас это еще один яскравый символ того, как постсоветские країни крок за кроком, одна за одной, отходят от ориентации на Москву и ориентуются на Европу. Навод такие країни, как Армения, які чисто географічно знаходяться, м'яко кажучи, не у близькому до Європи в регіоні. Це, звісно, да, такий сигнал Мінську, що роблять країни у подобних обставинах. Наколькі ось Арменія особливо у безпековій сфері, шмат год орієнтувалася на Росію, лічила Росію таким одіним натуральним безпековим гарантом. І як Арменія, на жаль, на власному досвіді переконалася, що Росія так собі військовий союзник корони переорієнтується на Європу. І це, мені здається, у таким стратегічному сенсі найважливіше символ для белорусов. Ну и у таким, сказал, тактичным и практичным сенсе, натурально, Армения робится и в том лику с уликом визита у Светланы Тихановской, с встречу. Я думаю, что Армения робится просто еще больше безопасной краиной сегодня для белорусских мигрантов, тех, кто у Армению думает ехать не, насколько это безопасно. Но я думаю, чем далее Армения от России, тем безопаснее туда и подороже для белорусов.
1: Да, после момента есть такая перестарога с тем, что русский блок может перемогчи Пашиняна, так скажем. Что вы на это глядите? Как удалось вот перемахчивать этот российский уплыв опошних нескольких дней?
2: Ну, снова таки, да, не буду же отмысловаться в армянских деталях, але видовочно, что проевропейские силы были объединены вокруг Пашиняна, а пророссийские силы были раздроблены, там у них разные пророссийские партии, и одна с одной соперничали так само на этих выборах. Как в таких выпадках и бывает, перемог той бок, який был один. Там для нас добрый освіт и сигнал, что ключевые моменты важно уметь объединяться вокруг одной идеи, потому что, по-моему, да, там у Армении існуют свои, мягко кажучи, политические суперечности вокруг Пашиняна, але в потребный момент смогли объединяться. Ну и так само, власно, это каже про запотребованность идеи у громадстве, бо идеи российские, яны не популярные, России нема чего пропоновать, России нема некой, как кажуть, картины будущини, уявление, что мы даем людям, во что людям треба верить. А у Европы такая картина будущини есть, и хай себе она нелегкая, и не, максимум этого не вырешаю всех проблем прям завтра, але бачим, что это выборца мобилизовала таким чином, так, Пашиняна можно веншовать с перемогой.
3: Я не первый раз на демократичных выборах, потому что в 2019 году я выборы в Украине сдымал, назирал в 2024 году выборы в Сакартвело, поэтому, ну, это не первые выборы в иншей краине. Что было, я бы сказал, что в сравнении с той же Украиной 2019, Сакартвело, года. Тут все довольно спокойно выглядело и не вельми активно. В основном только ездили агитационные тачанки, яких называл, это пикапы со стягами, заду машины, звичайно, стяг Армении и стяг партии, и якие рассказывали какую-то агитацию про звуков взмотляльник. Плюс и митинги проводились в самых разных местах, никто не загонял, как в Беларуси, на некий отшибек Бангалор. Вот у спальном районе проводились каляпомника на проспекте Гая, например. Что меня самое удивило, это то, как прошел митинг Пашиньян. Была огроменная колькость народа, при этом на такую колькость народа полиции было вельми мало. Было явно недавно бачно, что человек своего народа не боится. Уявить такого и в Беларуси я не мог.
1: Ты были вы на митингах таких, ну, всяких пророссийских партий, организаций, блоков?
3: Скажем так, я был на день геноцида армян на факельном 6. Это оппозиційная партія організова, яких називають дашнаки тут, вельми проросійская. Бачу, як это відбувається. Яны так само ставили сцену, займали всю проезжу часть центральной площади, їх оховувала поліція, ніхто їм не перешкоджав робити то, що вони лічили потребними.
1: Скажіть, ну а було бачно некое супротивлення між собою, таке неке супротивлення партії Пашиняна і проросійських неких сил?
3: Воно було бачно в основном тут в медіа і в тим, як виказувались, коли вивідеш на гуторку армяне. Але реально в громадстві я цього не бачив. Ну і по щирості, то, яка була явка в районі 59% на вибори, показує, як по мені, що більше великой, не большей, великой колькости громадян Армении, в принципе, обыякова, что отбудет на выборах.
1: Ну, але атрымліваецца, што Арменія зрабіла, так скажам, праеўрапейскі выбар на падчас гэтых выбараў. Вось, і яна, ну, так бы выбрала тую пазіцыю, каб не быць з Расіяй.
3: Ну, так. Тут варта значыць памылку Расіі, якая магла да гэтага штурхнуць, нават калі раптам хтось збіраўся супраць Пашыняна партыі галасаваць. Гандлёвая вайна, якую пачала Расія, яна магла павернуць многіх людзей чыста з прынцыпа прагаласаваць супраць іх. Чаму? У армян паважаюць смелых людзей. Ну, это часть ихней культуры. И вельми не любят, коли на них оказывают тиск. И они гонорливые. И сам факт, что на них почали оказывать тиск, мог вельми слабо додать голосову Пашинян. Чисто вот этот факт. Это был глупый учинок. Ну, як Киев за 3 дня, ну, Россия гера. Они не умеют боиться.
0: Гэтак мяркуе беларускі актывіст Дзмітрый Грынкевіч, які жыве ў Арменіі. Яшчэ раз звернемся да армянскай тэмы праз 3.5 хвіліны ў праграме Віталя Цыганкова «Палітхіт». Радыёрацыя. Мы

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-го в Польше.
3: Координаційная рада 4-го складу рыхтуецца до своего первого поседжання. У Беларуси ліквідуюць найстарейшую туристичную организацию Украины. Выники парламентских выборов у Армении.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Координаційная рада 4-го складу рыхтуецца до своего первого поседжання. Подрыхтовка идзе. Удакладніць засталося только некоторые пытанні, сказал у нашем эфире сябра координаційная.

0: Радио «Рація». Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
1: С архива Нивы.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Нива з 30 вересня 1973 года. У гості до сусідів. Мы едем у бок Волховыска, у районный центр, что лежит над речкой Зельвянкой. Едем не автобусом, не тягником, а на такси. Таксовки в Беларуси настолько танные, что выбираючися всей семьей нема сенсу толчися иншим транспортом. Навязываю гутарку с шофером. Ведаючи при тым гостинность моих свояков и знакомых, специально закранаю так званое бутелечное питание. Проходжу, так сказать, сухую подрыхтовку, перечекаючим мяне по частункам. Для никого не тайна, что пьянство в шматликих державах является серьезной громадской проблемой. У сувязи с тем, что в СССР только 5 працовных дзён у тыдзень і людзі маюць больш свабоднага часу, піць ці не піць, амаль шэкспіраўскае пытанне выступіла тут вельмі выразна. І вось дзяржава вырашыла не піць, альбо піць у меру і нізкаалкагольныя напіткі. Для нікога, аднак, таксама не тайна, што прадукція спіртнога прыносіць дзяржаве немалы даход. Нягледзячы на гэта, у СССР рэзка абмежавалі продаж алкаголю. Метад найлепшы дазволіць сабе, аднак, можа толькі багатае грамадства. Не абмежаваліся тут толькі павышэннем цаны ўсіх гатункаў гарэлак ды каньякоў. Скарацілі гадзіны продажу. Прытым папулярныя танныя гатункі, як зверабой, Белавежская, Зубровка и иншие почали поставлять у крамы в обмежованных колькостях. Раз на некий час вина затое и ликера выбор вельми велики и каштуют цены над татанна. Не глядячи на то, что эту аппетитную дискуссию мы вели, так сказать, без закуски, по утульной Волжье так и носились высокопроцентные назвы. За окнами замест дорожных слупов мельгали, здаецца, каляровые этикетки. Подчас консультации одного из новых дорожейших гатунков, названого «Экстра», мой собеседник выявил и заключенную в этой назве мораль. Эх, как стало тяжело русскому алкоголику тлумачать яе на русскую мову. Яно и правда, притым яно и вельми добра да корисна для грамадства. Тому и мы сустречу со свояками да знаёмыми отсвяткавали одним шампанским. Корки страляли редко, жарты сыпалися густо. Калі што и лилося ракою, да гэта песни. Калі мяне хто спытае, як мы гасцявалі, адкажу. Адмыслова, адным словам, экстра. Написал Ларс.
2: Сторонки тыднёвіка Нівы гартаў чытаў Ян Мордань.
0: Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!